0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Оралда сағат 7.
1: В Уральске 7 часов.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

друзья, и снова здравствуйте. На часах 7 часов и 3 минуты. И я рад приветствовать всех, кто не спит и настроен на волну 106 FM. Вы слушаете Радио Кей, меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня уже вторник, 2 июня. Лето продолжается, и мы продолжаем поиски хорошего настроения и мотивации для начала нового дня. В этом нам, несомненно, поможет музыка, и уже в самый ближайший час для вас прозвучат Филат ФКРС, группа Кино, Earphones, Джонни, группа Мумитроль, Мод. Ну и наверняка что-то еще в этот список я прямо сейчас начну активно добавлять. Всем отличного настроения, несмотря на хмурую погоду за окном, пусть ваш день начнется с улыбкой и желанием творить великие дела.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога,

0: генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Звучащая классика на волнах Радио Кей, Майкл Джексон с песней под названием Black or White, песня, которая в свое время перевернула музыкальную индустрию и эфир телеканала MTV, наконец открыв дорогу на большую музыкальную сцену, в том числе и чернокожим музыкантам, и даже целым новым музыкальным жанром. Ну а сейчас о погоде, друзья. Погода нас не балует. Вчера, как и обещал, периодически шли дожди, солнышко что-то там пыталось согревать, получалось у него это с переменным успехом. Ну и сегодня, друзья, ничего особо нового я вам пообещать не могу. Ну, разве что вероятность дождя значительно сократилась, составляет всего 10%, так что, возможно, дождя и вовсе не будет. Будем на это надеяться. Около 12 градусов за окном прямо сейчас. Днем, конечно, потеплеет, примерно до плюс 19. Жарко не будет, но будет вполне комфортно. Ближе к вечеру солнышко даже должно показаться и начать светить нам среди туч. Будем надеяться, что так это и случится. Пусть погода не испортит ваши планы, а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди еще одна довольно старая композиция в исполнении Скэтмен Джона. Исполняется она самим автором и называется тоже созвучно с самим автором Скэтмен. Один из его главных хитов, между прочим. I'm a

0: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Знакомиться давайте. Я панда, кунг-фу файтер. Меня вы испытайте. Я самый лучший, знайте.
1: Вот такая интересная песня в исполнении группы «Мумитроль», повествующая нам о тонкостях китайского боевого искусства под названием «Кунг-фу». Между прочим, эта песня стала саундтреком к мультфильму «Кунг-фу панда», вышедшему на экране аж в 2008 году. Между прочим, 3 июня, ну, то бишь завтра, правда, вот 18 лет назад. Рано или поздно даже мультфильмы и те становятся совершеннолетними. 7 часов 36 минут в Уральске. Друзья, между прочим, сегодня в нашей стране практически космический праздник. Ровно в этот день, 2 июня, в 1955 году была утверждена директива о создании уникального моста в космос, космодрома Байконур и города, одноименного города Байконур, который стал городом для космонавтов. Именно Байконур впоследствии стал первой космической площадкой, с которой запустили искусственный спутник Земли, откуда стартовал первый космонавт мира Юрий Алексеевич Гагарин и, конечно, наш с вами первый казахстанский космонавт доктор Абахиров. Вокруг космодрома сейчас находится город, откуда люди имеют возможность регулярно наблюдать запуски космических ракет. Говорят, зрелище необыкновенное. Сегодня в Байконуре должен состояться концерт, приуроченный ко дню города, а также пройдет церемония присвоения званий почетный гражданин города. Конечно, не так масштабно празднуют, как в прошлом году, все-таки прошлый год был юбилейным, но, тем не менее, далекому городу Байконур хочется передать огромный привет. Никогда там не доводилось быть, да и, говорят, попасть туда совсем не так просто, специальные пропуска для этого нужны. Хотя попадались мне в Инстаграме объявления, что можно попасть на какую-то экскурсию и даже своими глазами увидеть старт космической ракеты. Что же, буду надеяться, что когда-нибудь и мне доведется наблюдать подобное зрелище. А пока движемся далее. На очереди у нас музыкальная заявка от нашего слушателя Александра, который прислал мне хоть и смешную, но все-таки немного грустную новость. Сказал, что в ближайшие дни рубрика «Песня для Дашеньки», возможно, уйдет на летние каникулы. Дело в том, что садик закрыли, Дашенька больше не ездит в садик. Сидит дома, ну, возможно, из дома будет радио слушать, кто же знает. Но, тем не менее, сегодня Александр все-таки заказал нам композицию, мне кажется, чрезвычайно актуальную в связи с последними погодными веяниями. Называется она «Стучки на тучку». Будем надеяться, что вот так вот «Стучки на тучку» эти дождики куда-нибудь далеко-далеко умчатся от нас и все-таки дадут настоящей летней погоде шанс воцариться в нашем уютном городе. Именно для Александра и Дашеньки, да и всех, кто сейчас находится на волнах радио Ки, звучит это доброе. Детская композиция.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите получить финансирование на развитие бизнеса, но не хватает залога? Фонд «Дому» предоставляет гарантии до 85% от суммы финансирования с максимальной суммой до 7 миллиардов тенге. Срок гарантии превышает срок финансирования на 5 месяцев. С гарантией «Дому» предприниматели получают доступ к финансированию на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств и рефинансирование в различных отраслях экономики. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
4: 5 июня в медицинском центре акционерного общества «Талаб» день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Бостон с композицией No Roots на волнах Радио Кии. Вот такая вот легкая, ни к чему не обязывающая композиция прозвучала в нашем эфире. 7 часов 52 минуты в городе Уральск. И вы, друзья, не поверите, но первый музыкальный час уже практически и промчался. Хотя, казалось бы, только начали. Но, тем не менее, это только начало нашего утра. Всем, кто торопится к своим рабочим и учебным местам, в садике, еще куда-нибудь по своим делам, всем вам я желаю счастливой дороги, успешно добраться до мест своего назначения. Сильно не торопитесь, быстрее все равно не приедете. Ну и, друзья, под самый занавес нашего музыкального эфира пришла музыкальная заявка, как это обычно бывает, от нашего постоянного слушателя Михаила, который, честно сказать, меня сегодня очень удивил. Михаил сегодня находится в ударе и прислал композицию, которая прежде всего впечатлила меня обложкой своего альбома. Знаете, такая черная обложка, на ней изображена такая костлявая рука, держащая свечу, а над всем этим такая черепушка. Очень колоритная, да и сама песня называется Out for Blood. Исполняет ее канадская панк-рок группа под названием Sum 31. Не сказать, что песня утренняя, об этом сказал сам Михаил. Но, с другой стороны, и вечерней я ее тоже назвать не могу. Могу отметить лишь тот факт, что после прослушивания этой песни, вы-то ее еще не слышали, а я уже послушал, сонных людей в нашем эфире ну точно остаться не должно. Поэтому, друзья, если у вас настроение такое, что вы никак не можете открыть глаза и наконец-то взять где-то энергию для того, чтобы начать новый день вместе с нами, то делайте приемники погромче, ну, тоже не переусердствуйте, потому что песенка достаточно агрессивная, но, тем не менее, возможно, кому-то придется и по вкусу.

Открывшая очередной музыкальный час на волнах Радио Кей, исполнил ее американская R&B группа под названием Black Eyed Peas. 8 часов и 4 минуты в Уральске, друзья. Приветствую всех, кто не спит, кто настроен на нашу волну. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 2 июня. За окном все так же пасмурно, а в нашем эфире яркую солнечную атмосферу, конечно же, создает музыка, звучащая на наших волнах. Впереди вас ждут мод вместе с Artic Asti, Lolita, Savage Garden, DJ Smash и Невеста, группа E-Type и многое-многое другое. Но и вы, друзья, тоже можете оказывать непосредственное влияние на наш музыкальный эфир. Для этого достаточно лишь взять в руки ваш мобильный телефон и написать короткое сообщение на номер WhatsApp 8-771-202-1006 с названием композиции, которую вы хотите услышать, и если она будет, так скажем, вписываться в рамки приличия, то непременно прозвучит в нашем эфире. Вы сами слышите, что у нас иногда заказывают наши дорогие слушатели, за что им огромное спасибо. Еще надо напомнить о том, что есть возможность передать приветы и поздравления вашим родным. Есть в нашем эфире такая рубрика, называется она «Кто сегодня молодец?». Звучит она точно по расписанию в 9 часов и 30 минут. И в ней я наконец-то смогу озвучить те теплые пожелания в адрес ваших родных и близких, которые вы, друзья, успеете прислать на все тот же самый номер 8-771-202-1006. План очень простой. Отправляете сообщение, намекаете своим родным, что пора достать с антресоли приемник, настроить его на нашу волну, ну и, конечно же, наблюдаете за их реакцией и удивлением. А нашу музыкальную программу продолжает французский дуэт под названием Last Ketchup, между прочим. Этот дуэт удивительен тем, что в его состав входит 4 человека, и все четверо — это сестры. Зовут их Лусия, Пилар, Лора и Росио. Ну и все, естественно, под одной и той же фамилией Муньоз. Вот же удивительно, друзья, казалось бы, да, обычно братья и сестры очень сильно, кардинально отличаются друг от друга по характеру, поведению. А здесь вот все 4 такие талантливые и исполняют хорошую песню, которую я прямо сейчас предлагаю всем вам вместе вспомнить и послушать.

что, друзья, верное замечание только что ко мне пришло на номер WhatsApp 8-771-202-1006. Действительно, друзья, коллектив Last Ketchup ни с какой не из Франции, он из Испании. Что можно было заподозрить по тому факту, что не мог я никак прочитать название этой композиции. Все правильно, испанским языком совершенно не владею и даже не знаю, какие буковки их читаются. 8 часов и 10 минут в Уральске, и хочется еще заметить такой интересный факт в группе Last Ketchup, то, что, как я уже говорил ранее, 4 сестры находится в составе этого дуэта. Квартета. Квартет существует аж с 2002 года, конечно, с некоторыми перерывами в творчестве, но, тем не менее, выступают эти 4 сестры и по сегодняшний день. И вот сидел я, копался в памяти, а есть ли какие-то другие музыкальные коллективы, в которых вот так вот братья или сестры участвуют в совместном творчестве. Мне на ум пришла почему-то только Агата Кристи, братья Самойловы, которые с грохотом разбежались друг от друга, разругавшись буквально вдрызг. И еще группа «Братья Гримм», ну тоже, где она, это «Братья Гримм»? Нету их, тоже братья разругались, а вот четыре сестры Муньоз продолжают уже практически 24 года свой совместный музыкальный проект. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди группа, нет, не группа, а диджей Smash и Невеста с композицией «Позвони мне, позвони». Тоже достаточно старая песня, в современной интерпретации звучит достаточно интересно и, уверен, вам очень и очень хорошо знакома.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10.

0: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

известный под сценическим псевдонимом Аргония с композицией «Соган Караб» прозвучал на волнах радио Кей. Арган известен прежде всего тем, что родился в городе Икибастуз. Это город, который еще по школьной программе мне известен своей способностью дать угля народу. Ну, конечно же, видимо, перспектива стать угольным шахтером Аргана не радовала. И решил он стать музыкантом. Сделал, я надеюсь, правильный выбор, не жалеет об этом. И, конечно же, как и полагается любому

0: артисту потянулся к столице, к городу Астана, где живет, здравствует, а главное, работает по сегодняшний день. 8 часов 21 минута в Уральске, движемся далее. Друзья, многие из вас наверняка хотя бы раз в жизни становились свидетелями потасовки, когда двое или большее количество людей что-то кричат, выясняют, порой даже дерутся, и что уже кривить душой, далеко не каждый из нас полезет разнимать подобную драку, потому что шанс попасть под горячую руку достаточно велик, а еще и впоследствии остаться виновником всего, что у этих людей там произошло. Чего не скажешь о медведях, которые, конечно же, известны своим статусом хозяина тайги. И только они и решают, кому дозволено устраивать шум в их владениях, а кому нет. В Ленинградской области есть заповедник, где живут бобры, которые, как поется в одной песне, очень и очень добры, но лишь до поры до времени. На видео, снятого с помощью фотоловушки, отчетливо видно, как два бобра устроили очень шумную потасовку. Не знаю уж, чего они там не поделили, но продолжалось все это безобразие, пока на шум не пришел медведь. Он подошел к бобрам очень близко. Точные мотивы Косолапова, конечно же, неизвестны. Может быть, он надеялся на удачную охоту на этих самых бобров, а может быть, действительно решил разогнать шумную компанию. Как бы то ни было, выйти сухим из воды в этой ситуации удалось далеко не всем. Бобры основательно подмочили свою репутацию, погрузившись под воду, а медведь, лишь слегка замочив лапы, отправился во свояси. Желаю вам, друзья, никогда не попадать ни в какие потасовки и провести сегодняшний день легко и спокойно. Ну а на очереди композиция та самая о доброте душевной бобров, которые, между прочим, вводятся и в наших краях тоже, и, между прочим, внесены в Красную книгу. Так что лишний раз бобров не трогайте, пусть живут себе спокойно.
1: Пошли, заспускаем.

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящее.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8:32 в Уральске, друзья, наконец-то пришло время очередного тура нашей ежедневной регулярной музыкальной игры под названием «Керамеры». Игры, в которой мы загадываем музыкальные загадки. Вы, друзья, эти загадки разгадываете. И регулярно, если быть точнее, то примерно раз в месяц получаете призы от нас. Буквально вчера определился победитель прошедшего месяца. Им стал наш постоянный слушатель Аслан, которого мы с нетерпением ждем в нашей студии для того, чтобы вручить вам, Аслан, полагающиеся вам подарки. Ну и, друзья, конечно же... Аслан. Не Аслан. Что я все путаю? Аслан занял второе место. Максат. Максат 13 побед набрал, так что прошу прощения. Слушателей у нас не так уж и много. Все нам очень близки и все имена на слуху. Ну и сегодня, друзья, наконец-то мы определились с новой порцией подарков, которые готовы вручить нашим очередным победителям. Кто это будет, мы узнаем лишь по итогам месяца. А пока известно лишь, что мы будем вручать. Это уникальная сумочка. Уникальная, потому что создана руками мастерицы, которую зовут Анна. Она приходила к нам в студию буквально в прошедшую пятницу. Да, поэтому, если вы вдруг каким-то образом пропустили, то обязательно зайдите на нашу страничку в Инстаграм, увидите и саму Анну, и сумочку, которую она презентовала. Сумочка небольшая, летняя, ну, наверное, дамская. Вам подходит разве что для хранения каких-то небольших вещиц, например, для телефона. Мне кажется, будет как нельзя кстати. Ну и так как такие вещи, как сумки, кошельки, дарить пустыми очень плохая примета, мы ее решили наполнить. Ну, разумеется, не деньгами. Откуда у нас деньги? Мы ее наполнили глюкометром, который, если честно, немножко превосходит размеры этой сумочки. Но, во всяком случае, если его из коробки достать, то он там аккурат поместится. Вещь полезная, позволяет контролировать уровень сахара в крови, сохранять вам свое здоровье. Включает в себя все необходимое для того, чтобы прямо вот из коробки его достать и начать пользоваться. Тут и тест полоски, и ланцет, и все это необходимое есть. Запас, конечно, небольшой, но уж там дальше сами приобретете себе расходные материалы. Все это великолепие, как обычно, достанется участнику, который на протяжении месяца июня, забыл какой месяц сегодня, достанется по итогам месяца июня тому, кто наберет наибольшее количество побед. Одна победа у нас уже есть. Все у того же выше названного Аслана. Он вчера дозвонился и разгадал композицию, которую я загадывал. Сегодня новая загадка, друзья, не менее легкая, чем вчера. Я, честно говоря, удивлен, каким таким необычайным образом вот эта вот песня еще не звучала в нашей игре под названием «Керамеры». И сразу могу вам намекнуть, друзья, в качестве подсказки, хотя я уверен, что она и не понадобится, потому что песню вы и так легко разгадаете, что сюжет этой песни, точнее клипа, он тоже крутится вокруг состава нашей игры, вокруг сути нашей игры, так что я думаю, что с первых нот вы ее разгадаете. Все, что вам необходимо, это послушать музыкальную загадку, и как только угадаете песню, дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Песня, конечно, будет звучать в обратном направлении, это добавит сложности, но не особо. Дозвониться, представиться вам предстоит, конечно же, назвать называть ваш вариант ответа. Меня интересует прежде всего название песни. Мне нужно, чтобы вы песню угадали. Какие-то слова или строчки, ну, либо название, просто произнести, этого уже будет достаточно. А если еще и вспомните имя исполнителя, то это будет вдвойне приятно лично мне. Но, конечно же, на вашу вероятность победы никак не повлияет. Все вроде рассказал. 8-771-202-1006. Напоминаю, номер нашей студии. Ну и давайте скорее уже слушать музыкальную загадку.

0: Вот так вот не успел прозвучать фрагмент музыкальный, как уже дозвонился слушатель, я даже знаю, кто это. Аслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот настолько ваше имя на слуху уже за последние дни, что я уже начинаю путаться в именах слушателей. Я вас вновь рад слышать, Аслан. Как ваши дела?
1: Спасибо, хорошо.
0: Где вот находитесь? Это. Куда направляетесь?
1: В дороге.
0: В дороге? Вы сегодня такой серьезный?
1: Да нет, до сих пор расстроен. Думал, первый сейчас
0: лучше. А, и я еще подлил бензинчик тут, да, конечно. Ну что же, Аслан, я вам могу дать и хорошую новость. По итогам сегодняшнего месяца вы пока безусловный лидер. У вас вот одна победа есть, и, возможно, сейчас будет вторая, если вы назовете правильный ответ. Что за песня прозвучала?
1: Мне кажется, это NC-Bomb-Funk Freestyle.
0: Ну, тут не добавить, не убавить. Исчерпывающий ответ, как всегда, от вас звучит. Ну, песенка достаточно легкая, согласитесь?
1: Ну да.
0: Ну что же, стараемся находить что-то такое, что, конечно, не вызовет особых сложностей. Конечно, все сложнее становится это делать, но, тем не менее, я вас вновь поздравляю с вашей победой. Ну и, как всегда, ваше право передавать приветы всем, кому захотите.
1: Всем слушателям Радио Кей хорошего дня. Вот, чтобы было уже теплое лето, поскорее пришла теплая погода. Вот, всем хорошего лета. Слушайте Радио Кей.
0: Спасибо вам огромное, и вам я желаю хорошего дня, чтобы ваше настроение было на высоте, чтобы вы не скучали, не грустили, и мы постараемся это тоже со своей стороны обеспечить.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Ну, вот так вот песенка и разгадана, как я и говорил, она очень проста. И вспомните клип, который довольно часто крутился на канале MTV, где парень с плеером ходил и перематывал все в прямом, в обратном направлении, туда-сюда. Вот и мы тоже берем популярные песни, разворачиваем их задом наперед, для того, чтобы вы, друзья, могли их разгадать. Может быть, у наших слушателей тоже есть подобный плеер, поэтому они так легко и быстро эти самые песни разгадывают. Но, тем не менее, вот солнышко за окном, кстати, выглянуло, значит, точно правду говорю. Тем не менее, я всегда рад вашим звонкам. Как бы вы эти песни не разгадывали, все равно это ваша победа, даже если вы делаете это с применением того же самого поискового гугла. Продолжаем нашу музыкальную программу. Песня, которая принесла победу нашему слушателю Аслану, и в этом я абсолютно уверен, звучит в нашем эфире прямо сейчас. Это Bomb Funk MC с композицией Freestyler на волнах Радио Кей.

композиция под названием Never Never прозвучала на волнах Радио Кей 8 часов 52 минуты в Уральске. Друзья, листая страницы Инстаграм, только что мне попалось одно, ну, практически уникальное видео, друзья. Немногие наверняка из вас знают, а может быть и многие, что группа Металлика, когда приезжает со своим концертом в ту или иную страну, помимо своего привычного для фанатов группы репертуара, они исполняют как минимум одну песню на языке той страны, в которую они и приехали. Вот, например, приезжая в Россию, в город Москва, они исполнили со сцену песню группы Кино. Насколько я помню, это была песня группы Крови. Конечно же, абсолютно взбудоражив тем самым стадион. Но вот буквально на днях, позавчера, группа Металлика посетила Германию. И им тоже предстояло исполнить какую-нибудь местную немецкую песню. И выбор, конечно, у них был достаточно широк, но пал он на песню группы Рамштайн. Вы представляете себе, Металлика со сцены на стадионы поет песню группы Рамштайн. Это что-то совершенно удивительное. Пели они, правда, ее, как и обычно, не в полном составе. На сцену вышел Кирк Хэммет, который играл на гитаре, и бас-гитарист группы Роберт Трухильо, который подыгрывал на басу, и все это дело еще озвучивал своим голосом, пел со сцены «Here comes the sun». Зрелище абсолютно удивительное. Стадион точно так же стоял на ушах. До сих пор люди находятся под впечатлением. Даже мне, вот видите, одного лишь видео хватило. Если бы я там был, наверное, вообще в обморок упал. Ну что ж, друзья, вот такое иногда бывает. Известные музыканты поют песни друг друга. Надеюсь, что и к нам когда-нибудь в Казахстан приедет группа Металлика и споет какую-нибудь местную нашу казахскую песню. Кстати, вот интересно, а какую бы песню выбрала бы Металлика, если бы они приехали в Казахстан? Вот как вы думаете? Присылайте свои варианты ко мне на WhatsApp 8-771-202-1006. Ну и, кстати, друзья, прилетела ко мне музыкальная заявка от нашего слушателя Михаила. На самом деле, прилетело их целых две, но Михаил был буквально на 30 секунд раньше, поэтому его заявка будет исполнена раньше также. Ну, во-первых, Михаил возмущался тем, что очень простые песни мы загадываем, и абсолютно справедливо. Михаил, завтра загадаю такое, что вы локти будете кусать, обещаю вам. Ну и, конечно же, прямо сейчас звучит песня, которую вы пожелали услышать в исполнении коллектива Chemical Brothers, вопреки названию в составе группы абсолютно никакие не братья. А лишь коллеги по цеху исполняют они песни, ну, что-то в духе группы Prodigy, поэтому фанатам этой такого жанра, я думаю, очень-очень понравится. Слушаем вместе, композиция называется очень просто. Go, go, go!

Все-таки какой красивый инструмент. Саксофон, друзья, 9 часов и 3 минуты в Уральске. Группа Nautilus Pompilius во главе с Вячеславом Бутусовым исполнила песню под названием «Последнее письмо». Прозвучала эта песня по просьбе, по заявке нашего постоянного слушателя Дмитрия, который тоже решил не остаться сегодня в стороне и, как всегда, поучаствовать в музыкальном движении. Приветствую всех, кто, возможно, только проснулся и настроился на волну радиостанции «Окей». Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня на календаре вторник, 2 июня, за окном лето. Может быть и немного прохладное, зато это прохладное. Прохлада и дожди очень хорошо сказываются на буйстве зеленых красок за окном. Все очень яркое, свежее, сочное и очень-очень радует глаз. Уже в этом музыкальном часе для вас прозвучат композиции в исполнении Габри Понте, Каталина, Дэвид Гетта, Полина Гагарина прозвучит, Токио, Хотел, Нилетто, Ёлка, Даут и Мендебек, группа Мони М и, друзья, многое-многое чего еще, что не уместилось в предыдущем музыкальном отрезке. Ну а прямо сейчас мне хочется, во-первых, напомнить вам номер нашей студии 8-771-202-1006, на который вы, друзья, все еще можете присылать свои музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления в нашу постоянную рубрику «Кто сегодня молодец?». Передайте привет своим родным, близким, друзьям, поздравьте их с событиями в их жизни. Все это достаточно просто, нужно просто взять в руки мобильный телефон, отправить пару теплых предложений и, конечно же, ждать того самого момента, когда все это прозвучит. А прозвучит оно в 9 часов и 30 минут, как это обычно и бывает. Ну а прямо сейчас, друзья, хочу представить вам еще одну интересную песню. Честно признаюсь, музыканты группы «Киногерой» присылают свои новинки прямо ко мне на WhatsApp. Вот буквально в прошедшую субботу очередная песенка ко мне прилетела. Песня называется «Мир совершенным не стал». Достаточно философское название. Группа тоже достаточно интересная. Наша с вами казахстанская, наши соотечественники. Между прочим, выступали и в нашем городе. В основном они славятся исполнением различных каверов на песни группы «Кино», «Ленинград», других групп. В общем, кавера делают. Но, тем не менее, иногда вот и из собственного сочинения у них что-то выходит. Кстати, скоро будет еще одна песня. Но об этом пока никто не знает. Мне по секрету сказали, поэтому я вам тоже ничего не скажу. А вот прямо сейчас группа «Киногерой» с песней «Мир совершенным не стал» прозвучит в нашем эфире. Послушайте вместе со мной. Погрузитесь в эту атмосферу. Я уверен, что вам понравится.

Джо Кокер с композицией Unchain My Heart на волнах радио Кей. 9 часов 23 минуты в городе Уральск. Друзья, все мы прекрасно знаем, что нарушать правила дорожного движения – это плохо. И не только для вашего кошелька, но и для безопасности всех участников движения. И что греха таить, самым частым нарушением на дорогах, конечно же, является нарушение скоростного режима. Ну, всем нам рано или поздно приходит идея нажать на газ чуть-чуть посильнее. Но оказывается, что даже если вы решите быть крайне внимательными и ехать, ну, очень медленно, вам тоже может грозить наказание. В Шотландии незадачливый водитель выпил лишнего и вместо того, чтобы пойти пешком домой, решил все-таки сесть за руль, тем более, что ехать было совсем недалеко. И это, конечно, уже само по себе преступление, но водитель, тем не менее, был более-менее ответственным и понимал, что это не самая лучшая идея, и решил по возможности ехать, ну, очень осторожно. И именно эта излишняя осторожность и позволила представителям власти задержать его и призвать к ответу. Полицейские просто не могли не обратить внимания на автомобиль, который передвигался по дороге неестественно медленно. Когда подозрительную машину остановили, представители власти сразу почувствовали сильный запах алкоголя от водителя. Кроме того, в машине валялась пустая бутылка вина. Финал истории предсказуем. Нарушитель предстал перед судом и выслушал приговор. 840 фунтов штрафа, это почти 550 тысяч тенге и 3-летний запрет на вождение автомобиля. И мне кажется, это абсолютно справедливо, друзья. Ну, выпил ты хоть немного, ну, будь добр, иди домой пешком, вызови такси, на автобусе, друга позови, который тебя на твоей же машине довезет. Вариантов масса. Ни в коем случае нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ну, и тем более, вот я как в своей жизни не представляю себя без автомобиля, так вот и никогда, в общем-то, и не употребляю, чего и вам желаю. Продолжаем нашу музыкальную программу. Fatboy Slim с композицией The Rockefeller Snack ждет вас прямо сейчас. Ну и буквально через несколько минут уже рубрика «Привет и поздравления, кто сегодня молодец» прозвучит в нашем эфире. Буквально последние минуты остались для того, чтобы мне успеть подготовить все ваши сообщения, привести их к единому знаменателю и уже совсем скоро озвучить на волнах радиостанции «Окей». Right about now, the funk soul.

0: жила на паузу. Радио «Окей».
1: Радиорубка.
2: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
3: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио «Окей». 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
4: Кто сегодня молодец?
5: Ровно 9.30 в Уральске, друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Те самые поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. И первое сообщение сегодня прислала семья Алимбаевых. Они поздравляют своего любимого папу и мужа Марата с днем рождения от имени всей их большой семьи. Папа, желаем тебе самого крепкого здоровья, бодрости, духа и спокойной работы. Спасибо тебе за твою заботу, поддержку и мудрые советы. С любовью, супруга Эльмира и дочери Жанара и Дарига. Наталья поздравляет своего сына Максима со сдачей всех экзаменов и закрытием первой в его жизни сессии. Ты очень переживал и готовился к каждому экзамену, и в итоге в твоей зачетке сплошные пятерки. Это отличные результаты и надежный фундамент для твоей дальнейшей учебы. Твой труд точно не останется незамеченным. Желаю тебе и впредь, чтобы учеба давалась легко и была интересной. Ты большой молодец. Так держать, пишет Наталья. Коллектив радиостанции «Окей», то есть мы, вся наша маленькая уютная команда, от всей души поздравляет нашу дорогую Светлану Женисовну с днем рождения. Наконец-то вы вернулись в Уральск, ваша затянувшаяся вахта осталась позади, впереди лишь отдых, лето и хорошее настроение. Желаем вам посвящать больше времени себе, своей маме и, конечно же, главному члену семьи, вашему коту Михалычу. Крепкого вам здоровья и обязательно заходите к нам в гости. Но и это, конечно же, еще не все. Сегодня среди сотрудников нашей огромной компании акционерного общества «Талап» также нашлись именинники. Сегодня день рождения празднует сотрудница поликлиники из Труганова Татьяна Александровна. Татьяна Александровна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы сегодняшний день стал для вас настоящим праздником, наполненным теплыми словами от лица ваших коллег и родных, подарками, чтобы на вашем лице сияла улыбка и ваши мечты обязательно сбывались. С днем рождения вас! Еще одна именинница, друзья, медсестра общего профиля нашей поликлиники Рычкова Наталья Михайловна. Наталья Михайловна, и вас я поздравляю с днем рождения. Желаю вам уют, тепла, отличного настроения, чтобы сегодняшний день также был для вас настоящим праздником, чтобы все ваши мечты воплощались, чтобы подарки вам вручались, чтобы здоровье было крепким и всегда было желание идти вперед за вашей мечтой. С днем рождения! Вот такие вот теплые пожелания сегодня успели прислать вы на номер нашей студии 8-771-202-1006. Спасибо вам за это огромное, друзья. А нашу музыкальную программу продолжает, ну, пожалуй, не лето, с композицией «Подойди». Отличная песня для продолжения музыкального часа.

лето с композицией «Подойди» на волнах Радио Кей. 9 часов 36 минут в Уральске. И, друзья, не перестают приходить музыкальные заявки ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. На этот раз свою музыкальную заявку прислал победитель нашей игры «Керамиры» прошлого месяца Максат, которого мы ждем в студии с нетерпением для того, чтобы вручить вам подарки. Я знаю, что вы нас слышите, обязательно скоро к нам придете. Ну вот прямо сейчас интересное пожелание пришло от Максата. Максат просит поставить нашу. Вот знаете, бывает, сидит компания людей, да? Все друг друга хорошо знают, как облупленных, хорошо проводит время. И тут один кладет руку другому на плечо и говорит: слушай, а давай нашу споем. Вот так же и у нас сейчас получилось. Максат просит поставить песню в исполнении Алины Герц. Песня называется «Oh My Love». И с огромным удовольствием я прямо сейчас ставлю ее для всех, кто настроен на нашу волну.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

of the Night называется композиция, которая прозвучала в нашем эфире 9 часов 50 минут в городе Уральске. Друзья, упоминал уже сегодня вам о событии, которое всполошило весь интернет и весь Инстаграм. Это, конечно, концерт группы Metallica, который буквально вчера прошел в Германии, и на котором это без преувеличения. Великая группа исполнила песню другой без преувеличения великой группы Rammstein. Случилось это прямо на сцене. И, конечно же, взбудоражило весь интернет. Он в настоящее время, вот буквально, лично моя лента заполнена этими видео впечатлениями зрителей. Но, друзья, самое интересное оказывается даже не это. Самое интересное то, что я наткнулся на страничку музыканта группы, барабанщика Рамштайна Кристофера Шнайдера. Он, оказывается, тоже был на этом концерте, друзья, причем стоял недалеко от сцены и собственными глазами видел, а собственными глазами, а собственными ушами еще и слышал, как вот она, Металлика стоит буквально в 10 метрах и поет его песню. Вы представляете себе? Вот что называется успех. Это когда ты пришел на концерт Металлики и понял, что они там не только свои песни поют, но еще и твои стараются худо-бедно как-то, но исполнить. А вот если в Казахстан когда-нибудь приедет Металлика, она обязательно исполнит песню на казахском языке. Я надеюсь, что возможно это случится, тем более, что в последнее время легендарные группы в нашу страну прям-таки зачастили, и это, несомненно, радует. Вот, в общем-то, такая новость, и, друзья, могу вам сказать, что на этой позитивной ноте завершается очередной музыкальный час нашего сегодняшнего утра, заключительный музыкальный час. Мне пришло время откланиваться, и, как обычно, прежде чем покинуть студию, мне хотелось бы рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 2 июня. Например, в 1857 году в США была запатентована швейная машина. Вроде казалось бы, ну подумай, швейная машина, что в ней такого? Нет, друзья, это была настоящая революция в текстильной промышленности. Раньше вот швеи сидели, что-то там иголкой вышивали, вы представляете, сколько это времени занимало, а потом поставили швейную машину, да еще большую промышленную, и посыпалась одежда на всех жителей мира. Удалось сразу всем найти все подходящее по размеру, и все ходили одетые и довольные. Также, друзья, сегодня празднует свой день города Байконур. Наш с вами город, в котором расположен космодром одноименный. Вся эта, весь этот комплекс сегодня празднует свой 71-й день рождения. Космодром без преувеличения легендарный, ведь именно с Байконура первый человек в мире был отправлен в космос. В 1924 году все индейцы США получили американское гражданство. Вот хорошая новость, кто-то скажет, повезло индейцам, гражданство американское получили. Ну, конечно, если не затрагивать все те годы, которые предшествовали, и, наверное, надо отметить, что все оставшиеся индейцы все-таки получили гражданство, а не абсолютно все, которые были там до того, как Америку открыл Христофор Колумб. Ну и, друзья, завершая этот список событий, 1932 год, именно в этом году, 2 июня, родился Бедрос Киркоров, болгарский, советский и российский певец армянского происхождения, народный артист Болгарии, народный артист России, ну и, конечно же, отец того самого всем известного Филиппа Бедросовича Киркорова, который почему-то иногда себя называет Филипп Борисович. Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день. Надеюсь, вы нашли для себя что-то интересное в этой череде, а если нет, то творите великие дела сами, возможно, кто знает, уже в следующем году мы с честью будем заявлять, что житель нашего города, вот такой-то, такой-то, запатентовал какую-нибудь штуку, которая действительно совершила революцию. На этом я прощаюсь с вами, друзья, желаю отличного продолжения дня, классного настроения, чтобы солнышко наконец-то выглянуло, дождика не было, и все мы могли хорошо проводить время не только в помещении, но еще и на улице. Услышимся с вами завтра в это же время на волнах Радио Кей. С вами был Дмитрий Давыдов, оставляю вас в компании с дуэтом Артикасти и прощаюсь с вами до завтра.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106 FM. Оп-май, оп-май. Оп-май, оп-май. Оп-май, оп-май.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 10 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

разрыта сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл

Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: «Окей» радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда Дому открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда Дому во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства Дому, Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
4: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Күн ашық, ясная погода. Демалыста күн ашық болады деп күтілуде. Выходные ожидается ясная погода. Демалыс – выходной. Күн ашық, ясная погода. Болады деп күтілуде ожидается. Демалыста күн ашық болады деп күтілуде. Демалыс – выходной. Күн ашық, ясная погода. Болады деп күтілуде ожидается. Демалыста күн ашық болады деп күтілуде.
0: Учим казахский язык

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

Нет, не надо слов.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Поставь дела на паузу.

0: Жарнама.
1: Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
3: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Е, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКИ.
8: Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Пятого июня в медицинском центре акционерного общества ТАЛАП день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300. АО ТАЛАП. Все для вашего здоровья.
3: Команда АО «ТАЛАП» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей,
4: радио сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: научим.
1: Младенец имеет более 300 костей. У взрослого человека некоторые кости срастаются, их количество уменьшается и насчитывает 206 костей.
0: Между прочим... Радио «Окей». Место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Күн ашық, ясная погода. Демалыста күн ашық болады деп күтілуде. Выходные ожидается ясная погода. Демалыс – выходной. Күн ашық, ясная погода. Болады деп күтілуде ожидается. Демалыста күн ашық болады деп күтілуде. Демалыс – выходной. Күн ашық, ясная погода. Болады деп күтілуде ожидается. Демалыста күн ашық болады деп күтілуде.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей
8: радио са сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: прочим.
1: 18 апреля 1930 года был настолько бедным на новости, что в 18.30 радиодиктор BBC сказал: «Новостей нет».
0: Между прочим.
2: Окей, окей.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ.
4: Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
0: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для грусти.
3: 106 FM.

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

и женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.